В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Ты просто Месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Мы совсем не подходим для лайфа.

счастья в простом. Одиночество среди высоток. Уходи, мне надо поработать. Для того, чтобы достичь всего и понять, что это вряд ли поменяет что-то. Не мешай, мне надо торопиться. Еще в ком-то разочароваться. И другим уже сюда вернуться, чтобы навсегда остаться.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ходовая часть, тормоза, кузов и электрика – в топе самых распространенных причин ремонта в весенний период. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С приходом весны дороги становятся настоящим испытанием для наших с вами автомобилей. Ну, представьте себе, то жарко, то холодно. На дорогах остатки соли, химии, асфальт весь в дырках, лужи такие, что можно машину запросто утопить. И тут мы такие, как назло, начинаем ездить больше, чем зимой. Вот почему в автосервисах сейчас настоящий аншлаг. Зима и лето – это как два разных мира для наших с вами автомобилей. Впрочем, и для нас с вами тоже. Зимой мы ползаем медленно, греем мотор подолгу и не всегда успеваем прогреть его до нужной температуры. А кондиционер? Да кто его вообще зимой включает? До мороза. Летом же вообще все наоборот. Жара и первое, кто начинает задыхаться, разумеется, это система охлаждения. А еще половина весенних жалоб – это про ходовую. Зимой подвеска терпит удары от ям, которых мы не видим под снегом. Работает в грязи под воздействием реагентов и холода. Весной эти ямы становятся еще больше и глубже, и объехать их в потоке машин порой просто нереально. Поэтому страдают стойки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы, рулевые тяги и наконечники. Зимние реагенты – это еще один удар по тормозам. Они начинают подклинивать. Диски греются, как будто машина только что с гоночной трассы. А окислившиеся от соли контакты – это вообще отдельная история. Они начинают жить своей жизнью, и тут может прилететь и генератору, который купается в соляных ваннах. Главное правило – если машина к теплому сезону подошла в полном порядке, то никаких сюрпризов, по идее, быть не должно. Но если зимой ее гоняли по полной, обслуживанием пренебрегали, или наоборот она стояла без движения, то весенние поломки, ну, вполне себе вероятны.
0: Автомобильные факты.
1: Сервисмены по весне рекомендуют делать полноценную диагностику подвески и рулевого управления. Если что-то поизносилось, лучше сразу заменить, а после ремонта обязательно сделать развал схождения. Обязательно снимите колеса, чтобы посмотреть, в каком состоянии тормозные колодки и диски, как ходят поршни и направляющие, целы ли пыльники и нет ли ржавчины. Если суппорты начинают заедать, их надо сразу обслужить. Не забывайте, что реагенты, которыми посыпают дороги по зиме, продолжают портить металл и летом, особенно достаются порогам, лонжеронам, днищу, низу дверей, креплением подвески и выхлопной системе. Влага и грязь в этих местах, да еще и соль, запускают процесс коррозии, который снаружи может быть совсем незаметен. Самый простой способ – это весенняя мойка днища и арок. А потом загнать машину на подъемник и все внимательно посмотреть. И если же вы увидите ржавчину, ее нужно сразу зачистить и обработать чем-нибудь защитным. Резьбовые соединения, которые тоже любят ржаветь, необходимо почистить и при сборке использовать специальные пасты или фиксаторы. Полости кузова, днища и арки лучше обработать специальным антикоррозийным составом. Такая простая профилактика реально экономит деньги на большом кузовном ремонте. Еще один важный момент – это наш кондиционер. Если заметите какие-то странности в его работе, сразу приезжайте на диагностику. В хороших сервисах проверяют давление в системе, ее герметичность, состояние радиатора кондиционера, салонного фильтра, ну и, разумеется, всех датчиков. Заодно, пока машина на подъемнике, стоит осмотреть еще и основной радиатор охлаждения. Очистить его от грязи и пуха весной – это лучшая гарантия того, что летом двигатель не перегреется. Друзья, всем, что я только что произнес, пренебрегать не стоит. Напротив, примите это как руководство к действию, и будет всем нам счастье. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио Портал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
6: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
7: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
5: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, майский солнечный город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Новый Воронеж. Не просто я зажужжал,
0: это
1: сегодня праздник.
0: Да?
1: Да, а какой он, международный день жука или просто день жука?
0: Просто день майского жука, но он же во всем мире живет. Только я не знаю, как он называется в других странах. О, представляешь, я
1: интересно.
0: Этого не знаю, да,
1: интересно.
0: Надо выяснить.
1: С тебя информация.
0: Хорошо.
1: Как вообще во всем мире называется майский жук, где обитает, чем питается? Расскажи,
0: чем
1: ну а тебя?
0: Питаются наши огородники, хорошо знают личинки майского жука. Это страшные вредители.
1: Прекрати, о страшном
0: да.
1: Тебя, жучара майский, мы поздравляем с праздником. Вот ты знаешь, нам лишь бы что-нибудь отметить.
0: Конечно.
1: Понедельник на календаре, а мы тут празднуем.
0: Нет повода не отметить. Вот.
1: Ну, я думаю, радиослушатели некоторые по-другому продолжили твой афоризм.
0: Ну, все может быть.
1: Только позитив, только отличное настроение. Всем доброе-предоброе.

0: 18-й день третьего весеннего месяца на календаре, он же понедельник, друзья.
1: День майского жука, и я не встретила ни одного по дороге. Расскажите, пожалуйста, вы сегодня их видели?
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Не только о майских жуках будем сегодня разговаривать. Будут приветы, будут поздравления и будет интересный, умный приз для
1: умный
0: вас.
1: Умный приз.
0: Очень умный
1: очень
0: приз.
1: Умный
0: а вот
1: приз.
0: Почему приз умный, мы с тобой...
1: А мы не очень,
0: а
1: да.
0: мы веселые. Друзья, продолжим сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
5: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
8: Летят ваши утренние приветы и поздравления, несмотря на то, что на календаре понедельник. Прямо сейчас будем их озвучивать в прямом эфире.
9: Ну тут у нас пришло большое сообщение и очень хорошее от Сергея. Нововоронеж увозит 3 бронзовые медали на первенстве и Кубке мира по рукопашному бою. То есть было первенство мира, был и Кубок мира. Там ребята наши выступали, нововоронежские. С 14 по 17 мая 26 года в городе Москва прошло первенство мира, а также Кубок мира по рукопашному бою. Тренер спортивно-патриотического клуба «Ратиборец» Верещагин Артем Сергеевич провел несколько убедительных схваток и занял почетное 3-е место в первенстве мира среди юниоров и юниорок до 23 лет. Также в общекомандном зачете в дисциплине самообороны 1+1 Артем Сергеевич совместно с нашим спортсменом и воспитанником Масловым Александром выступил на Кубке мира среди мужчин и женщин по рукопашному бою. Ребята провели 2 непростых поединка и по итогам турнира заняли почетное 3-е место, еще раз подтвердив высокий спортивный статус города Нововоронеж. Не только в Воронежской области, но и по всей России. Желаем нашим ребятам не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свои навыки и стремиться к достижению еще больших результатов. СПК «Ратиборец» – место, где растят чемпионы. Ребят, ну мы очень-очень рады за вас, и мы гордимся, что да, в Нововоронеже у нас такие замечательные спортсмены. Вообще, в принципе, у нас город чудесный, спортивный, и очень часто наши спортсмены сюда привозят кубки, медали. Прям вот, прям гордость распирает, так вот здорово.
8: Гордимся за наших парней, за наших спортсменов, и еще раз принимайте наши поздравления.
9: Ура, «Ратиборец», поздравляем вас. Ну, а привет летит от огнедышащего тапка. Привет, «Радиопортал» и «Нововоронеж». Желаю прекрасного понедельника.
8: И все.
9: У тапка все, а еще есть сообщение от Руслана. Пожелание моему сыну Евгению. Учись хорошо, старайся, мы тебя любим.
8: Всем вот школьникам, всем ученикам желаем успехов. А когда каникулы начинаются?
9: Когда каникулы? Слушай, ну 26 числа, по-моему, будет последний звонок.
8: Ладно.
9: Значит, вот где-то там и будут каникулы.
8: Если не знаешь, то не говори. Я, к примеру, точно не знаю.
9: Ну, я-то знаю, что... Точно, 26-го. Да, последний развенит. Так, привет у нас летит Сергею на правый берег Дона. Доброго вам понедельника, Лана, Алексей. Желаю сил и здоровья. Мы тоже вам желаем, Сергей, сил, здоровья и отличного настроения.
8: Серега, привет, позитивного дня тебе.
9: Так, на этом у нас сообщения пока закончились.
8: Закончились сообщения?
9: Ну, пока еще люди собираются. Кто-то в школу, кто-то на работу.
8: Давай я расскажу о нашем сегодняшнем необычном новом партнере. Так, друзья, партнер «Разбудильника» сегодня Международная сеть интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC.
7: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
8: Итак, AWC – интернет-магазин предоставит нашему сегодняшнему победителю умные корейские салфетки для стекол и зеркал, которые не оставляют разводов.
9: Во, здорово.
8: Интересно, я заинтересовался.
9: Вот
8: умные
9: столько
8: салфетки.
9: Таких средств пробовала. Пока, честно, ни одно не могу сказать, что прям вот супер. Прям интересно, корейских умных еще не было.
8: А это взял салфеточку, вытер зеркало, протер стекло, и все, и ни разводов, и ни следов, и чисто, и классно.
9: Знаешь, я мечтаю, какой вот, да, вот такую салфеточку, если взял и протер лобовое стекло на машине, изнутри, со стороны, да, салона, протер, и едешь в вечернем свете фонарей, у тебя ничего нету, никакого блика, никаких разводов.
8: А вот умные корейские салфетки как раз тебе помогут.
9: Да? Ну, надо проверить будет.
8: AWC, международная сеть интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей. Там не только салфетки, там очень-очень много запчастей.
9: И все умное.
8: Все умное, в отличие, еще раз
9: подчеркну. А мы веселые, я запомню теперь.
8: Кто-то умный, кто-то...
9: веселый.
8: Веселый. Вот сегодня, помимо Дня Жука Майского, отмечается День музея. По-моему,
9: да,
8: тоже международный.
9: Сегодня международный день музея, да, и, как правило, отмечают там ночь музеев, какие-то вечерние выставки экспонируются.
8: Ну, а мы давайте про экспонаты как раз и поговорим. Друзья...
9: На выставке Ван Гога я лучший экспонат.
8: Ну, давайте вот так. Представим, что у нас в Нововоронеже мы любим фантазировать, представлять. Открылся музей. Там разные экспонаты могут быть, но самый странный вот в центре зала стоит. Какой он? Напишите нам 839-405-4945. Мессенджер Макс, СМС. Ну и за самое оригинальное и креативное сообщение мы подарим те самые... умные корейские салфетки для стекол и зеркал, которые не оставляют разводов от нашего партнера международной сети интернет-магазинов запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC. Итак, самый странный экспонат.
9: Удивите нас, да, ну, удивите
8: вот,
9: нас.
8: Какой бы вот ты придумал самый странный экспонат?
9: Слушай, вообще затрудняюсь, вот просто... Врасплох меня застал.
8: Надо оригинально, позитивно.
9: Да. Так еще, будем связывать его с городом или нет, не будем связывать?
8: Ну, кто захочет, тот пусть связывает с городом. А кто нет, ну, понедельник, давай не будем напрягать наших радиослушателей.
9: Ну, я бы, может быть, в центре выставила какую-нибудь там таранку, тиляпию, знаешь, высушенную тиляпию.
8: Оригинально.
9: Засол какой. Ну, новоронежский посол.
10: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.
1: Реклама на радиопортал.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия.

0: Ну вот, наконец-то, Илана Вершинина проснулась. Она, когда пришла в студию, сказала: «Алексей, слишком громко наушники, сделай потише». Ну, я ее сделал, хотя включил, как обычно. А теперь она проснулась и говорит: «Давай громче, делай громче».
1: Как ты все прям тонко чувствуешь мое настроение. Ну, да, я пока добежала, пока... А солнечно,
0: красиво. Я хотел разбудить тебя громким звуком.
1: А вот я сейчас, с нами утро, погнали встречать. Все, погнали встречать утро. Солнечный, замечательный понедельник, майский.
0: Друзья, мы сегодня фантазируем, какой самый странный экспонат может появиться в нашем нововоронежском, пока еще не существующем музее.
1: Ну, вот нам ежик написал, что там может появиться майский жук. Вместо лап руки, на одной из них она стоит. То есть майский жук — это девочка.
0: Класс.
1: И стоит на руке. Кстати, да, друзья, тут мы выясняли, что сегодня день майского жука, и как же он где называется. Не поверите, он так везде называется — майский жук. Ну, если хоть по-английски, хоть по-русски, да, там May Beetle, ну, все в таком духе. А на самом деле это же семейство хрущи, я не стала озвучивать, мне это слово так не нравится.
0: Но... Хрущи?
1: Хрущ, да, хрущи они. Хрущ. И вот личинок майских жуков, да, все, кто связан хоть как-то с огородом, все его называют хрущ.
0: Ну, как...
1: Он страшный вредитель.
0: Как погремуха какая-то звучит.
1: Да, да, да. Он поджирает корни...
0: Залёху хруща слышал.
1: Корни растений, молодых деревьев. В общем, страшнейший вредитель. Жучок такой вот. Ладно, мы переходим снова к вашим сообщениям. И Арсений пишет, что в музее в центре экспонировался бы честный депутат. Неожиданно, да.
0: Ну, ладно. Мне кажется, все депутаты... честные. Ну, по крайней мере, в Нововоронеже.
1: Не знаю, как в других городах.
0: А у нас хорошие, честные.
1: Правильно, Алексей
0: депутаты.
1: Новости просто не смотрит, он их только слушает.
0: Это в других городах, я тебе еще раз говорю. А у нас, посмотри, красота. Асфальт есть, свет везде горит. Вода есть. Ну,
1: кстати, чуть, да,
0: лавки новые.
1: Лавки
0: депутаты,
1: новые.
0: Красавцы.
1: Депутаты старые, да. Сергей нам пишет с правого берега. Он говорит: «А я вас слушаю через телефон и через наушники. И вас слышно. И кажется, что вы рядом». Ну, здорово. Видите, Сергей, вы не один. А у вас еще там Барсик рядом. Мы ему тоже привет передаем.
0: Огромный-огромный привет. Вы ему там рассказываете, что у нас здесь происходит.
1: Александр написал: «Привет, любимый ведущий. Всем хорошего майского дня. Салфетки укротителям нужны для безопасности пассажиров». Так, скромненько. Да, нужны и укротителям, и другим водителям. А он подумал, что туда можно пристроить старую Аленку.
0: В музей, да. Да, ну, можно было, если
1: да,
0: бы...
1: Да, можно было бы, но, к сожалению, да, она уже у нас, девочка, пристроилась. А из Москвы забрать легендарную кучу и поставить как памятник удобрениям. Легендарная куча, это скорее всего, по-моему, на Болотной площади когда-то устанавливали памятник «Три куска глины» с отпечатком пальца, где папиллярный еще рисунок скульптора изображен.
0: Так.
1: Мне кажется, именно об этом, Александр. Ну, уточните, пожалуйста. И можно разместить в центре памятник строителю музея. Подходит человек к экспонату, а он ему раз — и тапочки выдает.
0: Тоже хороший вариант.
1: Там что-то очень умный экспонат тоже. Ты же салфетки умные, экспонат умный. И напишите веселым ведущим, да, про какую кучу вы писали. Легендарную.
0: Что-то Сергей нам там написал.
1: Да, Александр написал. Да, голубой глине. Вот. Ой, ну ничего себе, у меня сегодня нормально пока с памятью. А, вот, он пишет: «Ладно, еще медведка, если заведется, то это все не очень весело».
0: Это катастрофа.
1: Весело, да, это катастрофа, да. А, рачок-медведка. А я помню в детстве, когда картофель пололи. Был такое, наверное, у всех. А дедушка эту медведку как-то там вылавливал, куда-то кипяток заливал в какие-то там норы. Ну, подъедал, да, вредители огородные.
0: Колорадские жуки, я помню, мы в керосинах вот...
1: А тебе денежку давали за сбор жука?
0: Ну, конечно, у нас соревнования с братом и с сестрой были.
1: Вот,
0: мы просто
1: представляете, первый наш стартап в 90-е, а не то, что сейчас. Колорадский жук. Самое противное, вот когда он уже, у него уже жесткие крылышки-то, нормальные,

0: пособирать, а как на личинке вообще не самое приятное мероприятие.
1: Партнер Разбудильника сегодня международная сеть интернет-магазинов запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC. Для удобства клиентов доступно мобильное приложение AWC, Web Store и Google Play можно скачать. В нем можно искать товар по ВИН-артикулу, иллюстрированным каталогом, пользоваться каталогами запчастей для ТО, кузовных деталей и другими, оформлять заказы, получить кэшбэк и копить баллы, отслеживать их статус в личном кабинете. Функциональный интернет-магазин с личным кабинетом. Оперативная и, по возможности, ежедневная информация об ассортименте и складских остатках. Низкие цены для клиентов благодаря налаженной бизнес-структуре. Собственная логистика и двухразовая доставка товаров в городах присутствия. Выгодные условия дисконта для небольших магазинов и автосервисов с оборотом до 300 тысяч рублей в месяц. Способ оплаты: карты, наличный, безналичный расчет.
2: Розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
1: Так вот, магазин, где цены еще в порядке, это AWC. Находится он в городе Нововоронеж на улице Космонавтов, дом 9. Это вот между нотариусом и магазином «Славянка». Новая, прикольная, стильная вывеска появилась, друзья. AWC – международная сеть интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей. Ну что?
0: Ну, надо пройти прогуляться сегодня, срочно посмотреть.
1: Обязательно посмотри. Мы уходим на информационную паузу, друзья. Через несколько минут вернемся к микрофонам и продолжим придумывать самый странный экспонат в нашем Нововоронежском музее. Пока можете накидывать свои варианты и версии в мессенджер Макс 839-405-49-45.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем национальной безопасности страны. Цитата. «Ядерной державе нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности». Это была цитата. Об этом Песков сказал тележурналисту Павлу Зарубину. На территории Запорожской АЭС накануне зафиксировали артиллерийский обстрел транспортного цеха со стороны вооруженных сил Украины. Повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, сообщила пресс-служба станции. Никто не пострадал, возгорания не произошло. Повреждения получили окна на участке связи, расположенном неподалеку. Примерно в это же время под станцию «Радуга» атаковал беспилотник. Его сбили в воздухе. Детонации не произошло, разрушений нет. Сама АЭС продолжила работу в штатном режиме. Радиационный фон в пределах нормы. Украинские боевики, напомню, обстреливают ЗАЭС уже второй день подряд. Объекты на ее территории, а также город-спутник станции «Энергодар» не раз подвергались и атакам дронов. Председатель правительства Михаил Мишустин сегодня отправится с рабочей поездкой в Приволжский федеральный округ, где в Нижнем Новгороде выступит на пленарной сессии конференции «ЦИПР. Сделана в России цифровая трансформация промышленности». Планируется, что в ходе поездки также Мишустин осмотрит выставку «ЦИПР-2026». В мероприятии примут участие первый зампред правительства Денис Мантуров, зампред правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития связи массовых коммуникаций Максуд Шадаев. Уборку квартиры лучше всего начинать с верхних частей помещения, уделяя внимание местам, где чаще всего накапливается пыль. Также следует протирать дверные ручки и клавиатуру компьютера, сообщили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что посуду нужно мыть в горячей воде при температуре не ниже 45 градусов, используя моющее средство. После этого ее следует ополоснуть и дать высохнуть естественным путем. Для обработки кухонных поверхностей и обеденного стола можно также использовать специальные дезинфицирующие средства. Ванная комната и туалет тоже требуют особого внимания. Необходимо обрабатывать всю сантехнику, ванну, душ, раковину и унитаз. В качестве мер безопасности при уборке квартиры дезинфицирующие средства необходимо использовать в перчатках и респираторах. Курс доллара на сегодня 18 мая 73.13, курс евро 85.18. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, любимый город. Доброго, солнечного и майского вам настроения.
1: А еще фантастически удачного и 100% успешного весеннего понедельника. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе!

0: Разбудильник.
1: Друзья, внимание, внимание, информация. 20 мая в среду на территории городского округа города Нововоронеж с 10.40 до 10.45 будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения с включением электросирен и сигнала «Внимание всем». Убедительная просьба во время проведения плановой проверки никаких действий не предпринимать, оставаться на рабочих местах и не прерывать работу, а также соблюдать спокойствие. 20 мая с 10.40 до 10.45.
2: Так и хочется сказать, как Карлсон, помнишь, говорил: спокойствие и только спокойствие.
1: Совершенно.
2: Ну, предупрежден, верно. Вооружен, нас предупредили. Да, друзья. Так, а у нас есть сообщение. Маша пишет: доброе утро, дорогие ведущие и все нововоронежцы. Передаю привет всем джитсерам клуба «Старое кимоно». Напоминаю, что скоро аттестация. Секундочку. Напоминаю, что скоро аттестация, а потому не поддавайтесь соблазну теплой погоды и не пропускайте тренировки. Всем удачи. Ну да, соблазн велик, погода так и благоволит. Сегодня очень теплый день, завтра посмотрел по прогнозу тоже. Практически купальный сезон, хочется открыть.
1: Лето приходит к нам.
2: Еще весна. Алексей нас очень торопит лето, но он уже очень быстро пролетит. Давай весной пока наслаждаться.
1: Я с удовольствием. Ну вот такая весна мне по душе. Летняя весна. Все равно я смотрю на лето. Так, у нас есть еще сообщение.
2: Да, есть у нас сообщение. Я хотел просто напомнить. Друзья, мы сегодня решили придумать, открыть музей в городе Нововоронеж. Но в центре экспозиции у нас должен быть самый-самый интересный экспонат. Он может быть либо городу посвящен, либо то, что вы хотите сами придумывайте. И за это вы получите приз. Вот Александр пишет, что он бы поставил в центре памятник лежачему, бордюрному полицейскому, ведь памятник ставят тому, чего больше нет. Ну, очень хочется. То есть вот вы мечтаете, Александр, чтобы у нас не было лежачих полицейских, да? Особенно на взлетке. Ну, жестковато там немножко для подвески.
1: Ну, давайте так, чтобы никого не обижать. Это же называется надземный пешеходный переход. Да. Ну, а какой полицейский? У нас нет в Воронеже лежачих полицейских. Они все, не побоюсь этого слова, стоячие, бодрые, хорошие. Поэтому надземный пешеходный переход. Да, они высоковаты. Да, их очень много. Но а как без них? Безопасность, она прежде всего. Это со стороны водителей плохо, а со стороны пешеходов это какая-то уверенность,
2: кстати,
1: спокойствие.
2: Вот, да, полицейский. Я хотела сказать, что недавно была такая ситуация, но пришлось столкнуться с ребятами из дорожно-постовой службы. Приехало два экипажа, то есть четверо молодых людей. Какие грамотные, вежливые и профессиональные у нас все-таки люди работают. Я осталась в очень приятном удивлении, и очень хорошее впечатление осталось от их работы. Ребята, если слышат, 1 мая было отмечено небольшим таким дорожно-транспортным происшествием, в котором я не участвовала, я не принимала участие как непосредственно
1: слава
2: водитель.
1: Богу. Но, я думал, да, ты жука Богу сбила и вот вызвала наряд целый.
2: Ну, мне пришлось там побывать на этом происшествии небольшом таком. Я говорю, ну, ребята прям вот меня впечатлили. Спасибо большое. И не хочется даже плохих слов говорить, когда вот у нас вечно ругают. Все у нас плохие. У нас все хорошие, Леша.
1: В Нововоронеже самые
2: и
1: лучшие.
2: И депутаты хорошие, и полицейские
1: сотрудники
2: хорошие.
1: Сотрудники полиции, да. Грамотные, четкие, вежливые. Огромный-огромный привет всем. И сотрудникам ГИБДД, и сотрудникам отдела внутренних дел. Есть сообщение у нас. Хочу передать привет Рустаму. Он отправил сына в армию. Все будет хорошо, здесь написано. Мы не сомневаемся, поддерживаем Рустам,
2: да, Рустам
1: вас и вашего сына.
2: Да, не переживайте, все хорошо. И, наверное, у нас же как раз Юлия ехала прошлую пятницу на присягу к сыну. Сейчас, наверное, время такое, да, как, знаешь, выпускной со школы, присяга в армии. Просветите нас, пожалуйста, если кто в курсе.
1: А вот Александр пишет, что только у нас такие надземные пешеходные переходы.
2: Только такие бордюрные?
1: Ну, видимо, да. Не знаю, в других городах я не встречал. Хотя где-то вот, я не помню где, или в Курчатове, или в Курске, по-моему. Ну, там вот через один. Вот ты просто проезжаешь, и вот это вот все происходит. Друзья, партнер «Разбудильника» сегодня – международная сеть интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC.
0: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Вот Александр пишет, только у нас такие бордюрные, а я хочу сказать, что... Александр, а может давайте это сделаем своей изюминкой? У нас самые лучшие сотрудники там в различных сферах, и у нас самые лучшие лежачие бордюрные.
1: И у нас самые большие и высокие надземные пешеходные переходы.
2: Вот. Ну а что, вот, например, в Америке есть музей плохого искусства. Они из всего плохого сделали хорошее. Вот тем картины и скульптуры, которые показались людям отвратительными, им некуда их деть, их стали в 94-м году, организовался музей, и стали собирать. А теперь еще это экспонируют за денежку.
1: Это достояние,
2: вот,
1: да?
2: Вот, да, знаешь, как перевернули с одной стороны в другую. Это было все самое плохое. А начиналось с того, что один из основателей музея шел мимо и увидел, что картина лежит в мусорке. Ну, просто ее выбросили.
1: Угу.
2: Ну, не была, видимо, она столь хороша, чтобы ее лицезреть. А теперь люди за деньги ходят и смотрят.
1: Вот так.
2: Вот, вот теперь, может быть, у нас только захотят люди приехать, да, и попытаться покататься по нашим дорогам. Ощутить эти самые высокие бордюрные, да.
1: Да. Про экспонаты мы, друзья, сегодня разговариваем сам... Вот видишь, как... Разговариваем. Сегодня мы про экспонаты. Нас интересует самый странный музейный экспонат, который вы поставили бы в Нововоронеж. Ну, и как же без Ленинграда, без песни экспонат? Не обойдемся. Да. Слушаем.
2: Куда Серега поведет посмотреть?

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
6: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
7: Познакомьтесь с новым Амода C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 070 000 рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Разбудильник.
9: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в понедельник, 18 мая.
10: Овны, сегодня вы особенно убедительны. Используйте это с умом.
9: Тельцы, маленькая победа заметно поднимет вам настроение.
10: Близнецы, неожиданный поворот дня удивит, но принесет пользу.
9: Раки, вам стоит немного снизить темп и дать себе передышку.
10: Львы, кто-то наконец оценит ваши усилия по достоинству.
9: Девы, день принесет шанс исправить старую ошибку.
10: Весы, вас ждет интересное предложение. Не спешите отказываться.
9: Скорпионы, настойчивость поможет вам добиться того, что раньше казалось практически невозможным.
10: Стрельцы, хорошее время для коротких поездок и новых впечатлений.
9: Козероги, сегодня полезно довериться не расчету, а интуиции.
10: Водолеи, старое знакомство может неожиданно напомнить о себе.
9: Ну и, наконец, рыбы, сегодня ваше чувство юмора поможет разрядить напряженную ситуацию.

0: Есть еще одна у меня интересная информация. Я сегодня за информацию буду отвечать.
1: Хорошо.
0: Полезная спортивная информация. Итак, 20 мая, в среду, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 1/16 Кубка России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и футбольный клуб «Елец» город Елец. Начало мероприятия в 17:00. Вход на стадион «Старт» свободный. Информационная поддержка «Радиопортал». Кстати, вчера был футбольный матч 5-го тура. Наша футбольная команда «Атом» принимали на своем поле футбольный клуб «Авангард М» из города Курск. 4-0. Победа «Атома».
1: Ну, вообще здорово. Это у них получается уже какая победа по счету? Тоже четвертая победа?
0: Пятая победа.
1: Пятая победа.
0: Пятая победа. «Атом» молодец. Но вообще стоит прийти на стадион. Там атмосферно, там классно, много людей. Футболисты наши играют достойно. Можно покричать, можно вот какой-то... Знаешь, вот выразить поддержку нашу.
1: Вот не зря мы сегодня с утра говорим, что нашими ребятами, спортсменами можно гордиться. Здорово, какой спортивный у нас город. На самом деле, да, с утреца идешь, кто бежит, кто на велосипеде.
0: Кто лежит.
1: И вечером. А в парке вечером мы с тобой, значит, поговорили в пятницу на заказухе, что нужно заглянуть в парк. В парк я заглянула здесь, когда недалеко от нас с тобой вход в парк. Ребята играют настольный теннис, играют в баскетбол, катаются на скейте. И все это вечером, и так здорово, так приятно, и очень спортивная молодежь.
0: Да, это классно, у нас вообще классный и спортивный вот город.
1: Друзья, а мы сегодня придумываем, что же классного можно поставить в музее Нового Воронежа, который вдруг когда-то будет в центре музея, и какой экспонат бы вы поставили. Мне вот тут написали, что можно поставить матрешку из всех трех вариантов Аленок. Вот на самом деле у нас же было три варианта Аленок.
0: Да.
1: А самая маленькая вот так открываешь, а там красивая. Первая была такая, как робот Вертер.
0: Вторая вообще жуткая, а третья, вот она, появляется красивая Аленка.
1: А также еще, это Ирина пишет, а также можно выставить зубы, потерянные во время игр хоккеистами местных хоккейных команд, включая молочные.
0: Ну, вот это прикольная версия, очень даже.
1: Да.
0: Оригинально.
1: Спасибо, Ирина, вам.
0: У нас, кстати, напомню, дорогие проснувшиеся и слушающие, подарок есть для вас. Умные корейские салфетки для стекол и зеркал, которые не оставляют разводов. От нашего партнера международной сети интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей AWC.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Погода в Нововоронеже.
7: По сообщению синоптиков, сегодня, 18 мая, в Нововоронеже ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.
8: Прямо сейчас в Атомграде ясно, солнечно, осадков не наблюдается. Дует слабый восточный, ну а термометр указывает нам на отметку 19 со знаком плюс.

0: диско. Отбрось все заботы, прием не ключи. Музыку слушай и не грусти. Раздают позитив, бесплатно берите. Ладно, Вершинина и Алексей Никитин.
1: А вот здесь мы сейчас написали, и оказывается, компания AWC, это международная сеть интернет-магазинов запчастей для иномарок и отечественных автомобилей, не только умные корейские салфетки для стекол и зеркал без разводов сегодня подарит нашему победителю.
2: Что-то еще умное.
1: Еще добавляют подарки. Да-да-да, друзья, поэтому...
2: Есть, не стесняемся и пишем.
1: Есть за что побороться. Итак, умные корейские салфетки для стекол и зеркал без разводов. Это раз. Очиститель пластика автомобиля с кондиционером. Это два. И ароматизатор в машину на солнечной батарее в виде вертолета. Это три. И все это в фирменном пакете AWC. Вот это подарки.
2: По-моему, классные подарки для автомобилистов. А в городе у нас много любителей и автолюбителей.
1: Да, мы сегодня, дорогие проснувшиеся и слушающие, говорим про самый странный экспонат в музее.
2: Говорим мы это потому, что сегодня Международный день музея. И вот давайте немножечко так по миру попутешествуем и посмотрим, где какие есть музеи. Вот в Германии, например, есть музей отвратительной еды. Вот я не знаю, как бы ты, Алексей, хотел бы туда сходить? Даже, судя по названию музея, отвратительной еды.
1: Ну, она же на любителя. Для кого-то отвратительно, а для кого-то это вкуснятина.
2: Ты сходил бы,
1: я-то пожрать люблю.
2: Музей поразит тебя не только не красотой продуктов, а еще ужасным запахом. Среди представленной там еды можно увидеть разные блюда из насекомых, настойку на мышах или сыр с личинками.
1: Настойка на мышах.
2: На мышах, да. Вот в Японии есть еще музей паразитов. А в такой бы ты сходил?
1: Интересно, возможно.
2: В общем, там более 45 тысяч экспонатов, паразитов. Музей создан, чтобы человек мог посмотреть то, что он может подцепить при употреблении там сырой рыбы или не мыть руки. И это вот все в стеклянных баночках, здесь фотография есть, в колбочках, в формалине, наверное. Мало приятного, не для слабонервных.
1: Я вспоминаю детство свое. Вот нас бы точно в музей отправили, когда мы черешни воровали у бабушки, а она кричала: «Эх, вы паразиты!»
2: Точно, да. В Хорватии есть безобидный музей разбитых сердец. Там просто представлены экспонаты, то, что дарили друг другу люди влюбленные, а потом вот...
1: Выбросили.
2: Да, а
1: потом выбросили. При расходе вот это вот...
2: Да, все, развод и девичья фамилия, все с балкона летит, да. В Швеции есть музей провалов. Провалы это такие...
1: В памяти бывают.
2: Да, провалы бывают в памяти. А экспонаты, то есть то, что не вызвало огромной популярности. Например, лазанья от Colgate была провальной идеей. Оказывается, фирма Colgate пыталась выпускать лазанью, но что-то у нее пошло не
1: надо
2: так.
1: Надо было зубную пасту со вкусом лазаньи, тогда и зуб почистил,
2: и позавтракал. В детстве даже советские фильмы смотришь, там дети пасту все время едят, она там со вкусом земляники или еще чего-то было. А в музее пастилы вот в Московской области все очень безобидно. Почему-то про Европу все как-то не очень, а у нас музей пастилы. Очень вкусненько. В Индии есть музей туалетов. Его создатель так хотел привить полезные привычки ухода за собой. Там экспонаты, да, интереснейшие. Музей человеческого тела в Нидерландах есть.
1: Ну, прям по частям, что ли, вот это?
2: На картинках, да, по частям.
1: Уважаемые друзья, обратите внимание, слева рука, да, там
2: написано, человеческая. В целом в музее можно узнать, как выглядит твой внутренний мир.
1: А, даже так, внутренний мир.
2: Есть музей подводных скульптур в Мексике. Это красиво, это под воду, это дайверы спускаются. А еще музей лапши быстрого приготовления в Японии, в Осаке. Тут вообще вот стенды просто заставлены, это целая история лапши. Я бы в такой сходила, посмотрела.
1: Лапша на ушах.
2: А еще во Франции есть музей канализации. Все-таки Подмосковье и музей пастилы. Знаешь, как-то между вот этими всякими гадостями, паразитами, туалетами, канализацией.
1: Подожди, в канализацию-то может угодить все, что угодно.
2: Согласна.
1: А музей цветов бывает, скажи?
2: Музей цветов наверняка где-то есть.
1: Музей
2: сирени. Это же очень красиво, да. Музей сирени. Кстати, Александр хотел памятник сирени поставить. Он говорит, она бесплатно украшает в мае весь Нововоронеж.
0: А ты стоишь уже с другим.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: В магазин цветов.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, друзья! Сегодня Международный день музеев, и в Германии существует музей лжи, где все экспонаты фальшивые и ненастоящие. А вот на радиопортал все настоящее, призы и подарки, и даже поздравления.
2: Отлично! Поздравляем сегодня с днем рождения! Мы, коллектив радиопортал, ну и, конечно же, самый главный поздравитель – это коллектив магазина «Квадратный метр». А кого мы поздравляем? Мы поздравляем с днем рождения замечательную девушку Олю Кольцову. Оля, желаем тебе, чтобы каждый момент твоей жизни был наполнен радостью, счастьем и любовью. Пусть все твои мечты сбываются, а каждый день приносит тебе новые возможности и приятные сюрпризы. Ну и еще и премию к зарплате, прибавочку какую-нибудь в честь дня рождения. Было
1: да,
2: бы неплохо.
1: Это здорово, поздравляю, Ольга.
2: Поздравление еще раз от коллектива магазина «Квадратный метр» и от коллектива «Радиопортал». Оля, нам здесь нашептали, что вот именно эта песня тебе нравится. Туда-сюда, туда-сюда. Привет тебе огромное, с праздником, с днем рождения.
3: Я остался бы здесь, но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду? Ну как куда? Туда, сюда, туда.

0: остался бы здесь, но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду? Ну как куда? Туда, сюда, туда, сюда.
1: Слушай, ну вот в день рождения Оли Кольцовой что можно пожелать? Туда-сюда, чтобы она...
2: По кольцу.
1: Ну, по кольцу ездила туда-сюда. Нет, это вот от Ланы предложение. А я хотел, знаешь, как вот, допустим, в Таиланд, в Дубай, туда-сюда, на Бали еще куда-то.
2: В Гоа.
1: Туда-сюда. Оля, вот только таких путешествий.
2: Здорово.
1: И только такого туда-сюда мы тебе желаем.

0: Без 4-9 на наших порталовских ходиках, а это значит, что пора закругляться. Как всегда, мы это сделаем ярко и красочно. Сначала выберем победителя,
1: сначала
0: прочитаем сообщение финальное. Ну, все по порядку, поехали.
1: Александр пишет, он бы поставил музей памятник Чарли Чаплину. Можно с жезлом, в кавычках указывает. Вот кто настоящая легенда. Ну, здесь очень такой тонкий намек, прям,
0: ну,
1: Александр.
0: Ну, это не про Чарли Чаплина. Ну, ладно, ну и что, мы скажем это в эфире. У нас в Нововоронеже все знают легендарного сотрудника ГИБДД Евгения Чаплина, да? Ну, привет его огромный. Он был суров, он был справедлив, но куда-то потом из нашего города исчез. Я знаю, что он жив, здоров, и все у него хорошо.
1: Да и слава богу, да. Дальше напишет Ирина. Здравствуйте, еще можно добавить коллекцию вещей, выловленных в водохранилище и поднятых со дна. Тоже хорошая идея, там наверняка много всего интересного.
0: А, кстати, я вспомнил про гаишника, извини. В Белгород, когда въезжаешь, там есть памятник сотруднику ГИБДД, который...

0: Да, вот очень был суровый, очень такой вот, ну, как наш Чаплин.
1: И люди решили его увековечить.
0: Да-да-да, и он стоит на въезде в Белгород, охраняет.
1: Туда-сюда надо сегодня в Белгород сгонять, посмотреть, прям интересно стало.
0: Есть такой факт, да.
1: Галина нам пишет: «Доброе утро, радиопортал. Предлагаю музей Нового Воронежа поставить следующие экспонаты. Ведро тиляпии, майку хоккеиста, сломанную клюшку, колбасу». А колбасу — это потому, что в 90-е годы сюда, в Нововоронеж, ездили за колбаской.
0: Нововоронежский, да, известный мясокомбинат, да, конечно.
1: Магнитофон производства Нововоронежа. Ой, это кирпич был такой, его называли.
0: Алиот, да? На Алиоте делали же?
1: Да, на Алиоте. Да, вот такая вот коллекция вещей экспонироваться должна. Ну,
0: интересно, оригинально. То, что
1: и
0: нам
1: Сергей
0: надо.
1: Сергей нам пишет: «Доброе утро. Скульптуру знаменитой воронежской мошки, которую сверху давит палец». Сергей, мошка еще не вылетела, но скоро будет. Он пишет, что очень гадкая тварь. Помню ее еще с первого знакомства в 1989 году.
0: Ох, да.
1: Как звали эту вашу мошку? Очень гадкую тварь. Запомнил на всю жизнь.
0: Ну, вообще классно звучит, вашу мошку.
1: Вашу мошку, да.
0: Друзья, ну что, финалем. Победитель у нас сегодня Галина.
1: Она у нас вспомнила про нововоронежский кирпич. Музей-то Нововоронежа, правильно, да, вспомним и колбасу, за которой ездили, и магнитофон. Ну, а все, что с хоккеем и тиляпией связано, это уже нынешние времена. То есть вот так объединили все в одно.
0: Ну и вам достаются, Галин, призы от нашего партнера. Сейчас мы расскажем. Партнер у нас AWC. Это международная сеть интернет-магазина запчастей для иномарок и отечественных автомобилей. Итак, вам, Галина, подарят сегодня умные корейские салфетки для стекол и зеркал без разводов, очиститель пластика автомобиля с кондиционером, ароматизатор в машину на солнечной батарее в виде вертолета. И все это упакует фирменный пакет AWC. По-моему, классный, шикарный и достойный подарок.
1: Замечательный приз. Даже если, допустим, Галина не за рулем, супруг наверняка за рулем. Вообще, вот приз универсальный, да, он всегда, всегда нужен. Поэтому, да, ребят, здорово, спасибо, что участвовали сегодня в нашем музее. А сегодня, кстати, есть еще повод сходить в Воронеже в музей. Наверняка вечерние экспозиции-то будут.
0: Будут, 100%.
1: Будут. Поедем.
0: Расскажем, поедем. Помимо всего прочего, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, в понедельник, 18 мая. Международный день музеев отметили. День без грязной посуды сегодня отмечается. Помыть надо обязательно.
1: Обязательно, обязательно помыть. А можно из пластиковой поесть и выбросить, а свою не трогать, беречь
0: ее. А можно, знаешь, пакет вот так постелить.
1: А, да-да, я видела такие варианты.
0: День рождения у майского жука отмечаем тоже сегодня. Ну, именин празднуют.
1: Именины празднуют Адриан, Яков, а женщины празднуют у нас Арина и Ирина.
0: Ну, когда ты сказала Адриан, я хотел еще добавить Челентан. Адриан, Челентан, Яков, все вышеперечислены. Адриан, простите, мы здесь шутим. Друзья, всем вам желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: Замечательного вам начала этой майской недели. Оставайтесь в хорошем настроении. Пусть это на все 7 дней продлится. Такое солнышко и хорошее настроение.
0: Всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин,
1: Лана Вершинина
0: и утреннее шоу
2: «Разбудильник».

0: Реклама на радио Портал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ходовая часть, тормоза, кузов и электрика. В топе самых распространенных причин ремонта в весенний период. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С приходом весны дороги становятся настоящим испытанием для наших с вами автомобилей. Ну, представьте себе, то жарко, то холодно. На дорогах остатки соли, химии, асфальт весь в дырках, лужи такие, что можно машину запросто утопить. И тут мы такие, как назло, начинаем ездить больше, чем зимой. Вот почему в автосервисах сейчас настоящий аншлаг. Зима и лето – это как два разных мира для наших с вами автомобилей. Впрочем, и для нас с вами тоже. Зимой мы ползаем медленно, греем мотор подолгу и не всегда успеваем прогреть его до нужной температуры. А кондиционер? Да кто его вообще зимой включает? До мороза. Летом же вообще все наоборот. Жара, и первое, кто начинает задыхаться, разумеется, это система охлаждения. А еще половина весенних жалоб — это про ходовую. Зимой подвеска терпит удары от ям, которых мы не видим под снегом. Работает в грязи под воздействием реагентов и холода. Весной эти ямы становятся еще больше и глубже, и объехать их в потоке машин порой просто нереально. Поэтому страдают стойки стабилизатора, сами блоки, шаровые опоры, амортизаторы, рулевые тяги и наконечники. Зимние реагенты — это еще один удар по тормозам. Они начинают подклинивать. Диски греются, как будто машина только что с гоночной трассы. А окислившиеся от соли контакты – это вообще отдельная история. Они начинают жить своей жизнью, и тут может прилететь и генератору, который купается в соляных ваннах. Главное правило – если машина к теплому сезону подошла в полном порядке, то никаких сюрпризов, по идее, быть не должно. Но если зимой ее гоняли по полной, обслуживанием пренебрегали, или наоборот она стояла без движения, то весенние поломки, ну, вполне себе вероятны.
0: Автомобильные факты.
1: Сервисмены по весне рекомендуют делать полноценную диагностику подвески и рулевого управления. Если что-то поизносилось, лучше сразу заменить, а после ремонта обязательно сделать развал схождения. Обязательно снимите колеса, чтобы посмотреть, в каком состоянии тормозные колодки и диски, как ходят поршни и направляющие, целы ли пыльники и нет ли ржавчины. Если суппорты начинают заедать, их надо сразу обслужить. Не забывайте, что реагенты, которыми посыпают дороги по зиме, продолжают портить металл и летом, особенно достаются порогам, лонжеронам, днищу, низу дверей, креплением подвески и выхлопной системе. Влага и грязь в этих местах, да еще и соль, запускают процесс коррозии, который снаружи может быть совсем незаметен. Самый простой способ – это весенняя мойка днища и арок. А потом загнать машину на подъемник и все внимательно посмотреть. И если же вы увидите ржавчину, ее нужно сразу зачистить и обработать чем-нибудь защитным. Резьбовые соединения, которые тоже любят ржаветь, необходимо почистить и при сборке использовать специальные пасты или фиксаторы. Полости кузова, днища и арки лучше обработать специальным антикоррозийным составом. Такая простая профилактика реально экономит деньги на большом кузовном ремонте. Еще один важный момент – это наш кондиционер. Если заметите какие-то странности в его работе, сразу приезжайте на диагностику. В хороших сервисах проверяют давление в системе, ее герметичность, состояние радиатора кондиционера, салонного фильтра, ну и, разумеется, всех датчиков. Заодно, пока машина на подъемнике, стоит осмотреть еще и основной радиатор охлаждения. Очистить его от грязи и пуха весной – это лучшая гарантия того, что летом двигатель не перегреется. Друзья, всем, что я только что произнес, пренебрегать не стоит. Напротив, примите это как руководство к действию, и будет всем нам счастье. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радио «Портал».
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада». Город Воронеж. Независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Активное обсуждение в Европе возможных переговоров с Россией является большим сдвигом. В Кремле отмечают, Владимир Путин для европейцев близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка. Москва выражает надежду, что среди политиков стран Старого Света все-таки возобладает практичный подход. Как неоднократно подчеркивал глава российского государства, Москва будет готова к этому. Напомню, ранее Владимир Путин выразил мнение, европейские политики специально нагнетают истерию и сознательно вбивают людям в головы страх перед якобы неизбежным военным столкновением с Российской Федерации. Президент подчеркнул, подобные действия продиктованы не интересами населения, а личными или групповыми политическими амбициями. Владимир Путин указал, европейские политические деятели забывают о своей ответственности, руководствуясь сиюминутными выгодами. Объемы производства овощей защищенного грунта в этом году в России опережают прошлогодние. В организованном секторе собрано уже более 560 тысяч тонн тепличной продукции, что более чем на 2,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года. В настоящее время в 76 российских регионах работают более 350 тепличных хозяйств общей площадью около 3,5 тысяч гектаров. До 2028 года в России планируется реализовать свыше 27 проектов в области тепличного овощеводства, совокупная мощность которых составит порядка 162,5 тысяч тонн продукции в год. Для развития данного направления действует комплекс мер поддержки, среди которых субсидирование процентных ставок, возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, а также селекционно-семеноводческих центров. Снижение спроса на продукцию и услуги стало главным ограничением для бизнеса в первом квартале нынешнего года, следует из мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей. Также в число главных затруднений для бизнеса вошли недоступность заемных финансовых ресурсов и недостаток оборотных средств. О них заявили порядка четверти опрошенных представителей делового сообщества. Падение спроса сейчас вышло на первый план и усугубляется тем, что сокращается государственный заказ, закупки компаний с госучастием, монополии частного бизнеса. Доля тех, кто планирует сокращать расходы, снизится. Из-за того, что бизнес уже исчерпал все возможности это сделать и максимально ужался уже в конце прошлого года. Отмечается, на этом фоне предприниматели стали чаще принимать решения о сокращении персонала, а в дальнейшем о закрытии. Российские университеты могут дать абитуриенту до 15 дополнительных баллов за общие целевые индивидуальные достижения. Как сообщили Миноборнауки, среди оснований могут быть окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие знака ГТО, дополнительное образование по профилю, а также прохождение военной службы. За целевые достижения могут начислить 5 баллов при поступлении в бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру, и от 1 до 5 баллов при поступлении в аспирантуру. Их добавляют к сумме баллов за общие достижения. Конкретное число баллов и основания вуза устанавливают самостоятельно. Напомню, для получения аттестата в нынешнем году выпускники должны сдать русский язык минимум на 24 балла, базовую математику на оценку 3. Официальный курс американского доллара 73 рубля 13 копеек. Курс единой европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-903-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
2: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
6: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.
1: Реклама на радиопортал.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в «Квадро Энерджи». Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи «Квадро Энерджи» прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в МАКС 8-900-330-20. «Квадро Энерджи». Больше, чем просто прокат.
0: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
5: Встречайте! Совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Военнослужащие группировок «Запад», «Южное» и «Север» за сутки поразили в зоне проведения СВО 99 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами украинского противника. С 9 вечера до 7 утра средства ПВО сбили 50 украинских беспилотников, в том числе над Ростовской, Тульской областями, Кубанью и над Крымом. Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданскому населению и объектам России, заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Он добавил, что ответные действия российской стороны по расположению убийц и террористов в ВСУ не заставят себя долго ждать. Тем временем министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кутьковка Харьковской области. И также Белоусов поздравил военнослужащих 423-го полка с освобождением Боровой в Харьковской области. Право на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 1991 года, имеют родившиеся до указанного года граждане России, а также их наследники. Главное условие – вклад должен был оставаться действующим на 20 июня 1991 года и не закрываться вплоть до конца декабря того же года. Размер выплаты рассчитывается по простой формуле: остаток на счете на 20 июня 1991 года, умноженный на возрастной коэффициент, а также на коэффициент срока хранения 1 рубль 91 года, приравнивается к 1 рублю 26 года. Возрастные коэффициенты закреплены законодательно, а коэффициент срока хранения зависит от того, когда был закрыт вклад. Для оформления выплаты достаточно прийти в отделение банка, принести паспорт и сберкнижку, если она сохранилась. На месте нужно будет написать заявление, никакой платы за эту услугу не взимается. Если сберкнижка утеряна, то сотрудники банка проведут поиск по архивам. Для этого нужно написать заявление на розыск вклада. Наследникам дополнительно потребуется свидетельство о смерти вкладчика и документы, подтверждающие право на наследство. Дистанционные мошенники стали внедрять новые схемы, в ходе которых сообщают своим жертвам, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Это следует из материалов МВД. Сначала аферист связывается с потенциальной жертвой в мессенджере, сообщает об утечке персональных данных. На следующем этапе подключается якобы представитель спецслужб, который сообщает о попытке от имени жертвы спонсировать террористов. Ну а далее с жертвой ведет беседу якобы следователь или лженачальник службы безопасности. ЦБ, со слов которого все накопления человека не принадлежат ему, а являются частью резервного фонда России. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном, сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Заседание исполкома прошло накануне в Шарм-эль-Шейхе. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России, а именно на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, на прыжки на батуте, на спортивную акробатику и на спортивную аэробику. Курс доллара на сегодня 18 мая 73.13. Курс евро 85.18. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, damn, damn, damn, damn.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ходовая часть, тормоза, кузов и электрика – в топе самых распространенных причин ремонта в весенний период. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С приходом весны дороги становятся настоящим испытанием для наших с вами автомобилей. Ну, представьте себе, то жарко, то холодно. На дорогах остатки соли, химии, асфальт весь в дырках, лужи такие, что можно машину запросто утопить. И тут мы такие, как назло, начинаем ездить больше, чем зимой. Вот почему в автосервисах сейчас настоящий аншлаг. Зима и лето – это как два разных мира для наших с вами автомобилей. Впрочем, и для нас с вами тоже. Зимой мы ползаем медленно, греем мотор подолгу и не всегда успеваем прогреть его до нужной температуры. А кондиционер? Да кто его вообще зимой включает? Когда мороз-то. Летом же вообще все наоборот. Жара, и первое, кто начинает задыхаться, разумеется, это система охлаждения. А еще половина весенних жалоб – это про ходовую. Зимой подвеска терпит удары от ям, которых мы не видим под снегом. Работает в грязи под воздействием реагентов и холода. Весной эти ямы становятся еще больше и глубже, и объехать их в потоке машин порой просто нереально. Поэтому страдают стойки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы, рулевые тяги и наконечники. Зимние реагенты – это еще один удар по тормозам. Они начинают подклинивать. Диски греются, как будто машина только что с гоночной трассы. А окислившиеся от соли контакты – это вообще отдельная история. Они начинают жить своей жизнью, и тут может прилететь и генератору, который купается в соляных ваннах. Главное правило – если машина к теплому сезону подошла в полном порядке, то никаких сюрпризов, по идее, быть не должно. Но если зимой ее гоняли по полной, обслуживанием пренебрегали, или наоборот она стояла без движения, то весенние поломки, ну, вполне себе вероятны.
0: Автомобильные факты.
1: Сервисмены по весне рекомендуют делать полноценную диагностику подвески и рулевого управления. Если что-то поизносилось, лучше сразу заменить, а после ремонта обязательно сделать развал схождения. Обязательно снимите колеса, чтобы посмотреть, в каком состоянии тормозные колодки и диски, как ходят поршни и направляющие, целы ли пыльники и нет ли ржавчины. Если суппорты начинают заедать, их надо сразу обслужить. Не забывайте, что реагенты, которыми посыпают дороги по зиме, продолжают портить металл и летом, особенно достаются порогам, лонжеронам, днищу, низу дверей, креплением подвески и выхлопной системе. Влага и грязь в этих местах, да еще и соль, запускают процесс коррозии, который снаружи может быть совсем незаметен. Самый простой способ – это весенняя мойка днища и арок. А потом загнать машину на подъемник и все внимательно посмотреть. И если же вы увидите ржавчину, ее нужно сразу зачистить и обработать чем-нибудь защитным. Резьбовые соединения, которые тоже любят ржаветь, необходимо почистить и при сборке использовать специальные пасты или фиксаторы. Полости кузова, днища и арки лучше обработать специальным антикоррозийным составом. Такая простая профилактика реально экономит деньги на большом кузовном ремонте. Еще один важный момент – это наш кондиционер. Если заметите какие-то странности в его работе, сразу приезжайте на диагностику. В хороших сервисах проверяют давление в системе, ее герметичность, состояние радиатора кондиционера, салонного фильтра, ну и, разумеется, всех датчиков. Заодно, пока машина на подъемнике, стоит осмотреть еще и основной радиатор охлаждения. Очистить его от грязи и пуха весной – это лучшая гарантия того, что летом двигатель не перегреется. Друзья, всем, что я только что произнес, пренебрегать не стоит. Напротив, примите это как руководство к действию, и будет всем нам счастье. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
4: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
5: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 070 000 рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
6: Автотранс-тур – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

Феррари стало просто. Я стал думать о тебе все реже. Но как флешбек из 90-х опять нарисовался твой крепкий орешек. И я снова Кевин Костнер. Но для тебя на втором плане как Джо Пеш. Ты играешь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.

0: СКС «Лада». Город Воронеж. Независимости 84А. Скидки до 20%. Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
1: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8 930 406 16 30. При заказе до 20-го.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Минэкономразвитие ожидает продолжения роста реальных доходов населения, заявил глава ведомства Максим Решетников. Цитата. «Ожидаем, что рост реальных доходов населения продолжится. Если в 2026 году ожидаем рост на 1,6%, то далее, по мере восстановления

0: темпов роста экономики ожидаем и более быстрый рост доходов, сказал министр. Он пояснил, что в первую очередь здесь речь идет о снижении доходов от депозитов. Решетников также указал на рост производительности труда, что напрямую сможет повлиять на ситуацию. Рост производительности означает, что при тех же усилиях человек может производить и получать больше, отметил он. Второе – это создание условий для выхода на рынок труда тех категорий, участие которых в рынке труда относительно невелико. Это молодежь, пенсионеры и предпенсионеры. Третье – это гибкость рынка труда. А четвертое – прагматичная и ограниченная миграция только под запрос бизнеса. Индивидуальный номер налогоплательщика с будущего года станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила затронут не только вновь открываемые вклады, но и уже действующие счета. Введение обязательной привязки ИНН ко всем банковским счетам – шаг к более системному контролю за движением денег. ИНН – это постоянный идентификатор. В отличие от паспорта или номера телефона, он поможет выявлять подозрительные транзакции в разных банках. Для большинства граждан изменения, как ожидается, не потребуют дополнительных действий. Банки смогут обновлять данные самостоятельно на основе информации из баз ФНС. Нововведение сделает финансовые операции более прозрачными. И уже с 1 июля этого года указание ИНН станет обязательным при переводах через систему быстрых платежей. Для клиентов ИНН войдет в стандартный пакет документов наряду с паспортом. Россияне через госуслуги могут получить без посещения врача ряд медицинских документов, таких как рецепт на лекарство, протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения и сертификат о профилактических прививках, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил, что на данный момент через портал госуслуги россиянам доступна запись к врачу на диспансеризацию и профосмотры. Также представлена возможность вызова врача на дом, просмотр электронной медкарты, получение различных медсправок и другое. Менеджеры по продажам, продавцы, консультанты и курьеры стали самыми востребованными профессиями этой весной. Работодатели чаще всего размещали вакансии именно для этих специалистов, следует из результатов исследования ХХРУ. На втором месте продавцы, консультанты и кассиры. Уточняется, что медианная зарплата для менеджеров по продажам за год выросла на 12% и превысила 101 тысячу рублей. При этом предлагаемые зарплаты для кассиров выросли уже более чем на 16%. Тройку лидеров по числу вакансий замыкают курьеры. Курс доллара на сегодня 73.13, курс евро 85.18. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
3: Встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле выразили надежду на возобновление мирного урегулирования конфликта на Украине и ожидают, что Соединенные Штаты продолжат свои посреднические усилия. Ранее Министерство иностранных дел заявили, Россия пока не получала от киевской стороны сигналов о готовности к новому этапу переговоров по урегулированию ситуации. В российском внешнеполитическом ведомстве акцентируют, коллективный Запад оказывает сопротивление мирному процессу урегулирования на Украине, а совместные попытки России и Соединенных Штатов вернуть Киев за стол переговоров блокируются. Добавлю, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, конфликт на Украине является болью как для самих украинцев, так и для русских. Президент отметил, Западу не жалко украинского народа, который является для них расходным материалом. Минэкономразвитие пересмотрело оценку экономики на нынешний год и представило сценарий развития на ближайшую трехлетку. Несмотря на то, что конъюнктура нефтяного рынка кажется вполне благоприятной для России, Минэкономразвитие изменило осенние прогнозы в худшую сторону. Оценки специалистов показывают, удорожание черного золота будет ограничивать мировую торговлю и способствовать росту инфляции, тогда как положительное влияние на Россию довольно умеренное.

0: Санкционное давление продолжается уже четвертый год, причем оно не ослабевает, а наоборот усиливается. Наряду с этим речь о кризисе все-таки не идет. Не будет роста цен потребления, но и галопирующей инфляции, безработицы или каких-то существенных экономических проблем тоже не предвидится. Пересмотру прогнозов в негативную сторону способствует также осторожная траектория снижения ставки и продление цикла жесткой денежно-кредитной политики, о которой сигнализирует Центробанк. Новая тест-система по выявлению генетических заболеваний позволила сотням детей получить своевременное лечение. Минздрав России подготовил новый стандарт медицинской помощи детям с хроническим гепатитом С. Согласно проекту приказа, детям при хроническом вирусном гепатите будет оказываться первичная медико-санитарная помощь, а также специализированная медицинская помощь амбулаторно, помимо этого в дневном стационаре и стационарно. Лечение законченного случая составит 1 год. Также в России сейчас ведется разработка 9 новых лекарственных препаратов. У 3 из них нет аналогов в мире. Напомню, ранее Владимир Путин призвал увеличить охват россиян репродуктивной диспансеризацией. Сейчас такой вид медицинского обследования становится все более востребованным, и люди стали активнее его проходить. Хороший эффект дает проведение диспансеризации детей в мобильных комплексах, а также в детских садах и школах. В России сократились запасы новых легковых автомобилей. Согласно отраслевым данным, в настоящее время их количество менее 400 тысяч единиц. При этом год назад в то же время стоки оценивались 500 тысяч единиц. Между тем, автомобильный рынок России показывает стабильный результат в середине мая. В сегменте легковых автомобилей продажи показали рост почти на 12,5% относительно аналогичной недели прошлого года, тогда как в других сегментах есть небольшое снижение. Несмотря на то, что российский рубль продолжает укрепляться, ожидать в связи с этим снижение цен на машины не стоит, поскольку сильная национальная валюта не означает мгновенного удешевления автомобилей. В их стоимости учитывается утилизационный сбор, таможенные платежи, логистика, стоимость финансирования и хранения. Если автомобиль уже выкуплен, доставлен и растаможен, его себестоимость сформирована при прежней экономике. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне, и в остальном ничего не поменяло жизнь.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория. Анализы за 10 минут. Хирургия. УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест. Собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада». Город Воронеж. Независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
5: Познакомьтесь с новым Амода C5, кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Освободите.
1: Реклама на радио Портал.
2: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
4: Встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле выразили надежду на возобновление мирного урегулирования конфликта на Украине и ожидают, что Соединенные Штаты продолжат свои посреднические усилия. Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, Россия пока не получала от киевской стороны сигналов о готовности к новому этапу переговоров по урегулированию ситуации. В российском внешнеполитическом ведомстве акцентируют, коллективный Запад оказывает сопротивление мирному процессу урегулирования на Украине, а совместные попытки России и Соединенных Штатов вернуть Киев за стол переговоров блокируются. Добавлю, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, конфликт на Украине является болью как для самих украинцев, так и для русских. Президент отметил, Западу не жалко украинского народа, который является для них расходным материалом. Минэкономразвития пересмотрело оценку экономики на нынешний год и представило сценарий развития на ближайшую трехлетку. Несмотря на то, что конъюнктура нефтяного рынка кажется вполне благоприятной для России, Минэкономразвития изменило осенние прогнозы в худшую сторону. Оценки специалистов показывают, удорожание черного золота будет ограничивать мировую торговлю и способствовать росту инфляции, тогда как положительное влияние на Россию довольно умеренное. Санкционное давление продолжается уже четвертый год, причем оно не ослабевает, а наоборот усиливается. Наряду с этим речь о кризисе все-таки не идет. Не будет роста цен потребления, но и галопирующей инфляции, безработицы или каких-то существенных экономических проблем тоже не предвидится. Пересмотру прогнозов в негативную сторону способствует

0: Также осторожная траектория снижения ставки и продление цикла жесткой денежно-кредитной политики, о которой сигнализирует Центробанк. Новая тест-система по выявлению генетических заболеваний позволила сотням детей получить своевременное лечение. Минздрав России подготовил новый стандарт медицинской помощи детям с хроническим гепатитом С. Согласно проекту приказа, детям при хроническом вирусном гепатите будет оказываться первичная медико-санитарная помощь, а также специализированная медицинская помощь амбулаторно, помимо этого в дневном стационаре и стационарно. Лечение законченного случая составит 1 год. Также в России сейчас ведется разработка 9 новых лекарственных препаратов. У 3 из них нет аналогов в мире. Напомню, ранее Владимир Путин призвал увеличить охват россиян репродуктивной диспансеризацией. Сейчас такой вид медицинского обследования становится все более востребованным, и люди стали активнее его проходить. Хороший эффект дает проведение диспансеризации детей в мобильных комплексах, а также в детских садах и школах. В России сократились запасы новых легковых автомобилей. Согласно отраслевым данным, в настоящее время их количество менее 400 тысяч единиц. При этом год назад в то же время стоки оценивались в 500 тысяч единиц. Между тем, автомобильный рынок России показывает стабильный результат в середине мая. В сегменте легковых автомобилей продажи показали рост почти на 12,5% относительно аналогичной недели прошлого года, тогда как в других сегментах есть небольшое снижение. Несмотря на то, что российский рубль продолжает укрепляться, ожидать в связи с этим снижение цен на машины не стоит, поскольку сильная национальная валюта не означает мгновенного удешевления автомобилей. В их стоимости учитывается утилизационный сбор, таможенные платежи, логистика, стоимость финансирования и хранения. Если автомобиль уже выкуплен, доставлен и растаможен, его себестоимость сформирована при прежней экономике. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ходовая часть, тормоза, кузов и электрика. В топе самых распространенных причин ремонта в весенний период. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С приходом весны дороги становятся настоящим испытанием для наших с вами автомобилей. Ну, представьте себе, то жарко, то холодно. На дорогах остатки соли, химии, асфальт весь в дырках, лужи такие, что можно машину запросто утопить. И тут мы такие, как назло, начинаем ездить больше, чем зимой. Вот почему в автосервисах сейчас настоящий аншлаг. Зима и лето – это как два разных мира для наших с вами автомобилей. Впрочем, и для нас с вами тоже. Зимой мы ползаем медленно, греем мотор подолгу и не всегда успеваем прогреть его до нужной температуры. А кондиционер? Да кто его вообще зимой включает? До мороза. Летом же вообще все наоборот. Жара и первое, кто начинает задыхаться, разумеется, это система охлаждения. А еще половина весенних жалоб это про ходовую. Зимой подвеска терпит удары от ям, которых мы не видим под снегом. Работает в грязи под воздействием реагентов и холода. Весной эти ямы становятся еще больше и глубже, и объехать их в потоке машин порой просто нереально. Поэтому страдают стойки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы, рулевые тяги и наконечники. Зимние реагенты это еще один удар по тормозам. Они начинают подклинивать. Диски греются, как будто машина только что с гоночной трассы. А окислившиеся от соли контакты – это вообще отдельная история. Они начинают жить своей жизнью, и тут может прилететь и генератору, который купается в соляных ваннах. Главное правило – если машина к теплому сезону подошла в полном порядке, то никаких сюрпризов, по идее, быть не должно. Но если зимой ее гоняли по полной, обслуживанием пренебрегали, или наоборот она стояла без движения, то весенние поломки, ну, вполне себе вероятны.
0: Автомобильные факты.
1: Сервисмены по весне рекомендуют делать полноценную диагностику подвески и рулевого управления. Если что-то поизносилось, лучше сразу заменить, а после ремонта обязательно сделать развал схождения. Обязательно снимите колеса, чтобы посмотреть, в каком состоянии тормозные колодки и диски, как ходят поршни и направляющие, целы ли пыльники и нет ли ржавчины. Если суппорты начинают заедать, их надо сразу обслужить. Не забывайте, что реагенты, которыми посыпают дороги по зиме, продолжают портить металл и летом, особенно достаются порогам, лонжеронам, днищу, низу дверей, креплением подвески и выхлопной системе. Влага и грязь в этих местах, да еще и соль, запускают процесс коррозии, который снаружи может быть совсем незаметен. Самый простой способ – это весенняя мойка днища и арок, а потом загнать машину на подъемник и все внимательно посмотреть. И если же вы увидите ржавчину, ее нужно сразу зачистить и обработать чем-нибудь защитным. Резьбовые соединения, которые тоже любят ржаветь, необходимо почистить и при сборке использовать специальные пасты или фиксаторы. Полости кузова, днища и арки лучше обработать специальным антикоррозийным составом. Такая простая профилактика реально экономит деньги на большом кузовном ремонте. Еще один важный момент – это наш кондиционер. Если заметите какие-то странности в его работе, сразу приезжайте на диагностику. В хороших сервисах проверяют давление в системе, ее герметичность, состояние радиатора кондиционера, салонного фильтра, ну и, разумеется, всех датчиков. Заодно, пока машина на подъемнике, стоит осмотреть еще и основной радиатор охлаждения. Очистить его от грязи и пуха весной – это лучшая гарантия того, что летом двигатель не перегреется. Друзья, всем, что я только что произнес, пренебрегать не стоит. Напротив, примите это как руководство к действию, и будет всем нам счастье. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293. Okay.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM. You shot me so

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Последний желтый листок, кружась на землю, упал. До нитки город промок, сезон дождей вмиг настал.

0: зал. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: I've been a million different places. Don't know how I made it here.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

поставь мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье, так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

My love, yes. My love, yes. My love.